утро, банда! Чеканы с вами, чеканы на связи. Всем хорошего дня и удачи. Замечательно. Ваня, Сим тоже вместе с нами. Буна, Деменяца, Юлия, Буна. Это мерю дефика редата дефапкам Ваня не скрию месаж. Мы антреб дичи Ваня, ну скажи.

0: шанс стать частью яркого события. Только в Максимум. Бельцы, улица Штефан Челмари, 36.
1: Кредит 7 призывает вас быть бдительными, если вы получаете подозрительные звонки, сообщения или электронные письма. Не сообщайте пароли, OTP-коды или данные банковской карты и всегда проверяйте информацию только через официальные каналы. Кредит 7 всегда рядом с вами, информируя вас о вашей безопасности. Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

в эфир вместе с Продижи, как я обещала. Надеюсь, Продижи как минимум смог вас разбудить, если вы все никак не можете проснуться в этот прекрасный вторник. Кстати, для тех, кто только к нам подключился и еще немножко не успел даже заглянуть в свой календарь, я вам напомню, что у нас 11 августа. Медленно, но уверенно мы движемся к экватору этого месяца. Уже совсем скоро наступит середина последнего летнего месяца. Я очень надеюсь, что вы успели выполнить все пунктики своего плана на это лето. Я очень люблю, на самом деле, делать планы, да, на будущее. Мне нравится, когда я заранее знаю, чем я буду заниматься в ближайшее время. Поэтому я часто использую некий

себе план, сделайте это время, найдите это свободное время, потому что времени осталось до конца лета не так уж и много, а надо бы успеть все. Потом у нас будет осень, потом у нас будет зима, ну и, конечно, весна, поэтому до следующего лета придется подождать. А откладывать что-то на потом тоже не самая лучшая мысль. Ну ладно, давайте перейдем к комментариям, которые вы уже успели оставить. Пишет нам Талпа Василия, Бунадьмняц 1, Белджия, Няца, Александр Незича Рекорд, Няца, Узифрмуа Салато, Тяша София Муцмес к Александру, Октавиан Екуной на часто Дьмняца 1, на часто Дьмняца 1, Розендал, Дино Ланда, Бунадьмняца Банда, Няца-няца, Янчик, Нескряша, Бунадьмняца Юлия, Мерчима Кумпел Бишуара, Трафикул паре дестул де нагреабил, фарам бутеяче, ценим дирекция спре Орхей. Micul dejun e foarte important pentru a putea să-ți construiești o zi cât mai productivă. Da, sunt în totalmente de acord. Nu știu cum rezistă cei care nu iau micul dejun. Nu știu, probabil funcționează cumva la ei ideea aia cu postul intermediar, da, atunci când 12 ore sau 15 ore nu mănânci, după aia mănânci. Probabil ar fi ideea aceasta. La mine personal nu funcționează. Nu zic că e corect.

без спешки, в какой-то красивой форме, да, мне очень нравится, чтобы вкус совпадал с эстетикой, чтобы все было красиво так накрыто, оформлено. Ну и, конечно, ну, я лично, я люблю, когда это еще ко всему прочему все в красивой посуде. Но это, знаете, у каждого свои, как говорят, тараканы. Так вот, давайте перейдем к другим комментариям. Crazy пишет нам: да, кажется, Саня Яницел проспал. А вот и нет, Саня Яницел пишет нам: доброе утро, сбельцы. Человек работает, человек занят, поэтому не будем его судить строго, имеет право. Даже порой очень-очень нужно. Вячеслав пишет нам: понадемняться в фасаде, но еку вой.

подготовила Heads Will Roll. Я уверена, вы знаете этот трек очень хорошо. Я вас призываю не забывать про то, что у нас в нашем телеграм-канале уже есть для вас публикация. И вы можете

2015 год. Но также по-прежнему поднимает настроение. И лично, когда мне хочется проснуться, я обязательно включаю именно этот трек. Пашка пишет нам: доброе утро и всем отличного настроения. Есть у нас комментарии от Кир. И снова доброе утро, дорогие радиоведущие. Хорошего настроения, прекрасного дня. И как всегда, доброе утро. Хочу передать своей привет своей булочке. Обнимаю ее крепко и целую. Ух, как же это мило.

0: премьерой на рекорде.
1: Так, прямо сейчас расскажу вам рецепт правильного утра. Это, конечно же, волна 107,9 в Кишиневе или 101,5 в Бельцах. Это, конечно же, чашечка бодрящего утреннего кофе или, может быть, чая, если вы предпочитаете больше чай. И, конечно же, гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака, для того, чтобы вы точно знали, как сегодня стоит поступать, а как ни в коем случае не стоит поступать. Но для того, чтобы начать гороскоп, мне нужна фоновая музычка, поэтому прямо сейчас послушаем. Вот так, хорошо, хорошо. Поехали. Итак, гороскоп для всех знаков зодиака. Начинаем мы, конечно же, по традиции с овнов. Овны

самое время действовать решительно, несмотря на прошлые неудачи. Не бойтесь браться за новые проекты в том числе. Вам они обязательно улыбнутся удачей. Девы, вам не стоит упускать шанс натворить каких-нибудь нелепостей. Порой все самое лучшее начинается как раз-таки с таких нелепостей. Далее у нас весы, и лучше враг хорошего, поэтому не перестарайтесь, да,

шансы это сделать. Скорпионы, все, что вам нужно сегодня, это максимум покоя и умиротворения. Сегодня хорошо провести вечер в компании друзей, близких, родных, за просмотром фильма или, может быть, за вкусным ужином. Главное, чтобы это была тихая, спокойная обстановка. Стрельцы, лучше не суйте свой нос в чужие дела, могут прищемить, а вам это совершенно сейчас не нужно. Козероги, сегодня вы можете позволить себе немного похалтурить, да, и такое тоже бывает. Если вы чувствуете, что вот не хочется вам что-то делать, вот прям берите и не делайте. Звезды вам сегодня это разрешают. Водолеи, что бы вы сегодня не задумали, удача с вами заодно, поэтому смело берите за что угодно. У вас обязательно сегодня все получится. Ну а к завершению у нас рыбки. Рыбы, смело берите на себя ответственность за выполнение серьезных задач на работе. А потому что чего это вы в стороне стоите? Все работают.

всех знаков зодиака. Не забывайте, что эти советы нужно не просто слушать, их нужно еще и в свою жизнь обязательно имплементировать. Ну а мы медленно, но уверенно выдвигаемся к следующему часу. Перед этим я хотела бы закрыть все должочки перед вами и зачитаю пару комментариев, которые вы оставили в нашем

voastre. Și da, ceva mai târziu o să jucăm. Tot ce trebuie să știți despre acest joc e că ar trebui să evitați cuvintele, deci afirmația da și negația nu. Doar aceste două cuvinte, da și cuvântul nu. Asta e tot. Если у вас получится целых 2 минуты продержаться в эфире, вы автоматически станете нашим финалистом. Каждый финалист попадает в большой финал, который проходит у нас в пятницу. И если вдруг вы станете финалистом и окажетесь в списке, то, возможно, именно вам улыбнется удача, и 500 лей на карту от нашего партнера придут именно вам. И вы сможете их потратить ровно так, как вам подскажет на это ваша душа, ваше сердечко. Я думаю, что это отличная возможность красиво завершить неделю, да, и сыграть, и поднять себе настроение, и еще, возможно,

ваш мобильный телефон. 0786-0179, номер, по которому вы должны дозвониться и сыграть вместе со мной. Все это будем делать мы чуть позже, начиная с 20-й минуты, поэтому запоминаем номер, тренируемся пока и слушаем хорошую музыку. Доброе утро!

0: звук, это звук того, что начинается игра здесь на рекорде. Напомню вам, что мы играем сегодня в Ферро-Фермате, и как только я отвечу на ваш телефонный звоночек, игра началась. Все, что нужно вам сделать, это продержаться 2 минуты в эфире, при этом не говорить запретные слова, а это у нас всего лишь 2 слова. Слово «да» и слово «нет». Deci doar două cuvinte pe care nu ar trebui să le pronunțați, e cuvântul «da» și cuvântul «nu». Odată ce le pronunțați, chiar dacă, nu știu, a fost din, cumva din neatenție, oricum jocul se va finisa odată ce o să pronunțați unul din aceste cuvinte. Să vedem cine își încearcă norocul în această dimineață. Bună, bună dimineața!
1: Доброе утро!
0: Доброе, доброе утро! Кто с нами на линии?
1: Жанна.
0: Жанна, вы играли уже с нами в Ферро-Фермате?
1: Снежана пробовала один разочек.
0: А, вы сказали Снежана?
1: Снежана.
0: Ага, хорошо, все, мне показалось изначально Жанна, я даже вспомнила ту самую песню про стюардессу. Снежан, вы уже пробовали, но безуспешно, то есть денежку на карту вы еще не получали?
1: Безуспешно.
0: Ну, может быть, в этот раз все сложится намного лучше. Рассказывайте, Снежан, на море были уже, успели отдохнуть в этом году?
1: Очень хочется.
0: Так, но всегда есть какое-то но в вашем случае.
1: До октября придется подождать.
0: Так, то есть в октябре все же собираетесь?
1: Есть такая вероятность.
0: Так, на самолете или на автомобиле?
1: А мы еще не решили.
0: Ага, ага, то есть здесь 50-50. А вы как желаете?
1: Хотелось бы на самолете.
0: Не боитесь летать?
1: Самолеты – это самое безопасное средство транспорта на самом деле. Ну, если брать по авариям и тому подобное, и случаям.
0: А как же поезда? Разве они не безопаснее?
1: Про это не знаю такую информацию. Знаю, что самолеты считаются самыми безопасными. По количеству аварий, по крайней мере, и катастроф.
0: Так, ну, то есть у вас страха никакого нету?
1: Страха особо не ощущается.
0: Это очень хорошо, потому что зачем бояться, правильно? Я тоже всегда считаю, что раз уж ступил ногой, то уже и бояться-то нечего. Раз уж ты уже в лодке, придется плыть. Я вам скажу, Снежан, что вы вот взяли, позвонили, продержались 2 минуты в эфире, ни одного лишнего слова не сказали, и сразу автоматически попадаете в большой финал, потому что сегодня вы одна из наших финалисток. Поздравляю вас!
1: Ура!
0: Вот это правильная реакция. Спасибо. Вот это я понимаю. Человек и вправду радуется. Снежан, ну это было очень уверенно. Вы вот прям подготовились. Это прям почувствовалось. Я очень рада
1: я
0: за вас.
1: Жалость.
0: Я очень рада за вас. Добро пожаловать в финал, который пройдет спасибо уже в эту пятницу. Поэтому оставайтесь с нами. Чао.
1: Чао. Хорошего дня.
0: Молодец, Снежана. Вот что значит, когда человек точно знает, чего он хочет. Снежана дозвонилась, продержалась, лишних слов не на

на слово «да» и слово «нет». Я вижу, что наш телефон звонят, и вы это видите, если вы наблюдаете прямо сейчас в ТикТоке за нами. Но давайте мы сделаем маленькую паузу. Это, конечно,

0: автомобиль желаемый из Европы и сделает это так, чтобы вы остались довольны. Ну а мы переходим, как я и говорила, к сладкому моменту. Совсем скоро я к вам вернусь.
1: Реклама. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante. Creată să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
5: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moltencombank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
6: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
7: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
8: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
9: 400. 400. 400 тысяч леев. Планируешь ремонт, обустройство дома или нужна новая машина? В Себо можно получить 10 тысяч, 50 тысяч или даже 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Себо.
10: Ищете место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал, 23/1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
12: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.
13: Дэнс лето!
11: На рекорде.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

вместе с нами. Как проверенное качество — это про них, прозрачные условия — это тоже про них, и полное сопровождение под ключ, если вы хотите привезти, например, из Европы машину своей мечты, это тоже про них.

0: mesaje de nu pot să te uite, de ce nu? Și numai decât am să le citesc pe toate, dar ceva mai târziu, pentru că acum ce facem corect? Noi acum jucăm în emisie directă, jucăm fără afirmație, jocul care vă place atât de mult, încă un loc în marea finală avem disponibil pentru ziua de astăzi. Eu am să vă rog să încercați să străbateți și să ne sunați chiar acum. Ia să vedem cine încearcă. Alo, dobro utrička, bună dimineața.
1: Dobro utra.
0: Кто с нами на линии?
1: Татьяна.
0: Татьяна?
1: Да.
0: Татьяна, разве на прошлой неделе вы не выигрывали уже большой приз?
1: Нет, Татьяна. Поймали.
0: Не поймали, а подловили. Спасибо большое за игру. Спасибо большое за игру. Чао. Говорит, нет. Ну, что поделать, я вам всегда говорю о том, что игра начинается с первых секунд. Как только вы дозвонились, как только я вам ответила на ваш телефонный звоночек, тут-то игра у нас и закончилась. Татьяна, однако, чуть ранее пыталась, вот и сегодня решила испытать свою удачу, но, к сожалению, ей не повезло. Однако, чуть ранее с нами играла Снежана, которая подготовилась тщательно, 2 минуты в эфире со мной продержалась, причем, что она была первым нашим участником, и сделала это она великолепно. Снежана занимает свое заслуженное место в большом финале. Я буду ждать, если кто-то из вас прямо сейчас наберет наш номер и попытается дозвониться, то, возможно, и вы попадете в большой финал. 07860-1079, номер нашей студии 07860-1079.

8:56 в нашей студии. Это значит, что пора послушать и гороскоп на сегодняшний день. Для того, чтобы вы точно знали, как стоит поступать, а как ни в коем случае поступать не стоит. Фоновая музыка готова для гороскопа. Ну а я призываю вас сделать чуточку погромче, чтобы ни в коем случае...

профессионально и официально становится финалистом этого дня. Ну а мы медленно, но уверенно выдвигаемся к следующему часу. Я вам говорю, доброе утро, в нашей студии 9.00. Но перед этим маленькая заметочка. Не забываем о том, что у нас был партнер этого часа. В этом часу с нами рядышком были ребята от Max Auto. Ora a conținut plasarea de produs. Bună dimineața! E ora 9 fix!

конечно, это ощущение, оно окрыляет. Я очень рада, что еще один час мы проведем вместе с вами. На этот раз мы будем играть с вами в плей-офф. Игра, которая является у нас тоже легендарной уже в эфире. Я бы сказала, легендой интеллектуалов. Потому что в этой игре мы проверяем ваши знания, которые вы получили еще будучи школьниками. Насколько хорошо они в ту пору закрепились у вас и насколько

порой они бывают даже очень легкие, настолько легкие, что человек дает просто отвечает неправильно, лишь потому, что вопрос был слишком легкий. Поэтому я вас призываю попробовать поиграть сегодня со мной. Будут 15 вопросов. Кто дойдет до последнего, до 15 вопроса, даст правильный ответ, тот и станет нашим

номер телефона нашей студии, потому что ответы мы принимаем именно с помощью телефонной линии. 0 шапки об часе 0 сута шапки щено осу же кем чего

0: наступает прямо в эту секунду. Дорогие наши умники и умницы, я вас попрошу дозвониться по номеру 07860179, если вы хотите вместе со мной играть. Игра сегодня, обещаю, будет несложной. Вопросы я выбирала так, чтобы на них могли ответить даже дети. Поэтому призываю вас дозвониться до нас и давайте сыграем. Посмотрим, как вы справитесь с этим заданием, как вы сумеете ответить на вопросы, которые я для вас сегодня подготовила. Обещаю вам, они не сложные, поэтому не пугайтесь. У нас уже кто-то пытается дозвониться. Давайте посмотрим. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Кто до нас дозвонился?
1: Татьяна.
0: Татьяна, да, очень рада, что вы попытаетесь сейчас ответить на первый вопрос из игры «Плей-офф». Если вы готовы, то давайте начнем и посмотрим, как вы с этим заданием справитесь.
1: Давайте попробуем.
0: Давайте попробуем. Первый вопрос прозвучит для вас. И, конечно же, я жду и надеюсь, что вы оставите правильный ответ. Звук, который вы услышите, будет означать, правильный ли ответ вы оставили или неправильный. Готовы?
1: Да, конечно.
0: Поехали. Первый вопрос. В какой стране родился физик и математик Блез Паскаль? Напомню вам, что на каждый вопрос есть 10 секунд, чтобы дать правильный ответ.
1: Или Германия, или Австрия, не знаю, пусть будет Германия.
0: Или Германия, или Австрия. К сожалению, это неправильный ответ. Ни Германия, ни Австрия не является родиной Блеза Паскаля. Это Франция. Франция, Татьяна, Франция. Спасибо большое за игру и за попытку.
1: Хорошего дня вам.
2: Чао.
0: Да, первый вопрос уже прозвучал. Ну, а я вас призываю попытаться дозвониться и сыграть со мной еще, ответить на следующий вопрос. Алло, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Кто до нас дозвонился?
3: Александр.
0: Александр, хорошо, я очень рада, что у вас получилось дозвониться. Готовы сыграть?
3: Да.
0: На кону у нас вопрос номер 2 из игры «Плей-офф», и звучит он так. В какой стране придумали порох? У вас есть 10 секунд на то, чтобы дать правильный ответ.
3: Порох?
0: Порох. В какой стране придумали порох?
3: Дай будет Америка.
0: А пускай будет Америка. Этот ответ я принимаю, но он, к сожалению, тоже неверный, потому что порох был придуман в Китае. Но я благодарю вас за попытку и напомню вам, что вы можете со мной сыграть еще раз через одного радиослушателя. Чао!
3: Хорошо.
0: Алло, доброе утро.
4: Алло, бунадьята.
0: Бунадьмината, чине куной?
4: Адриан.
0: Adrian, salutare! Ai ajuns la întrebarea cu numărul 3, ești gata?
4: Da, sunt gata.
0: Bine, atunci întrebarea pentru tine sună în felul următor. Câte zerouri are numărul 10 milioane? Câte zerouri are numărul 10 milioane? 10 secunde pentru un răspuns.
4: Stop.
0: Câte?
4: 7.
0: 7. 7. Da! Bravo, Adriane! E un răspuns corect. Într-adevăr, sunt 7. 7 zerouri. Bine, mergem mai departe. Am început-o cu dreptul, așa că întrebarea numărul 4 sună pentru tine în următorul moment. Ești gata?
4: Da, sunt gata.
0: Da, e rubrica Harta Lumii. În ce țară se află orașul Strasburg? 10 secunde. În ce țară se află orașul Strasburg?
4: Austria.
0: Austria. Austria. E un răspuns acceptat. Dar, din păcate, e un răspuns incorrect, pentru că Strasburgul se află în Franța. Uite așa, uite așa o situație avem la moment. Îți readuc aminte că poți să joci cu mine din nou, dar după un ascultător radio. Îți mulțumesc mult pentru încercare. Pa, pa! O întrebare atât de simplu, dar uite că, din păcate, i-a adus un răspuns incorrect lui Adrian. Mergem spre un bloc publicitar și revenim.
2: Reclamă. Adunai pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
6: Atenție, Bălțeni! Doar 3 zile, între 14 și 16 august, deschidem magazinul renovat de electrocasnice Maximum pe adresa Ștefan cel Mare 36. Deschidere grandioasă, super prețuri, mii de cadouri și tombolă momentană. De asemenea, triplăm reducerile pentru cardurile de discount, iar carduri de discount oferim fiecăruia. Nu rata șansa de a face parte dintr-un eveniment excepțional. Doar la Maximum Bălți, strada Ștefan cel Mare 36.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-179.
7: Dance Leta.

0: 0786 0179. Jucăm chiar acum în acest moment play-off, jocul de inteligență. Apropo, am primit deja câteva răspunsuri la câteva întrebări, dar uite că nu s-a răspuns corect la câteva din ele, da? Și mergem mai departe. Acum am ajuns la întrebarea cu numărul 5. Întrebarea, apropo, e din rubrica matematică. Să vedem cine încearcă să răspundă la această întrebare. Bună, așa, nu am reușit. Hai să încercăm linia numărul 1. Bună dimineața!
1: Alo, здравствуйте!
0: Da, dobro utro, kto s nami?
1: Еще раз. Татьяна.
0: Татьяна, попытка номер 2.
1: Я почему так поняла, бы не... можно, да?
0: Конечно, можно. Через одного радиослушателя в игре плей-офф можно дозваниваться еще раз. Отлично, это очень хорошо, что вы дозвонились. Следующий вопрос из рубрики «Математика». Нравилась ли вам математика в школьные года?
1: Нравилась, алгебра, геометрия, но сейчас уже все забылось.
0: Ну, мы сейчас проверим, насколько забылось и будет ли у нас правильный ответ. Поехали. Вопрос звучит для вас, Татьяна. Сколько будет, если минус 5 умножить на 5? Сколько будет, если минус 5 умножить на 5? 10 секунд.
1: Минус 25.
0: Ну, вы сразу, Татьяна, сказали, что многое забылось. Но, тем не менее, это вы помните, это правильный ответ, минус 25. Переходим к следующему вопросу, вопрос номер 6. Вопрос прозвучит из рубрики «Кинематограф».
1: Угу.
0: Татьяна, какой комик времен немого кино создал образ бродяги в
1: котельной? Чарли Чаплин.
0: Ну, тут даже вам времени не надо, да, это правильный ответ. Переходим к следующему вопросу. Вопрос прозвучит для вас из рубрики «Литература».
1: Uh-huh.
0: В каком океане находится необитаемый остров, на котором Робинзон Крузо оказался после кораблекрушения? 10 секунд на правильный ответ.
1: Тихий.
0: Время закончилось, я повторю вопрос. В каком океане находился необитаемый остров, на котором Робинзон Крузо оказался после кораблекрушения? Мне нужен ответ, Татьяна.
1: Тихий, я сказала.
0: Тихий. Нет, к сожалению, да, Атлантика, это был Атлантический океан. Тем не менее, спасибо.
1: Если Титаник Атлантика, значит, должно быть что-то другое. Ну, ладно.
0: А тут они решили долго не думать. Тоже Атлантический.
1: Да.
0: Татьяна, спасибо вам большое за игру. Ну, а у нас есть еще кто-то, кто пытается дозвониться. Алло, доброе утречко.
2: Буна деменяца.
0: Буна деменяца. Чине куной?
2: Андрей.
0: Andrei, minunat, ești gata pentru a da răspunsuri corecte? Sper eu că corecte.
2: Da.
0: Așa, bine, atunci mergem la următoarea întrebare, care va răsuna pentru tine, e din rubrica greutate.
2: Ok.
0: Ok, așa, o secundă doar. Așa, rubrica greutate, întrebarea sună în felul următor. Câte kilograme are un put? Câte kilograme are un put? Ai 10 secunde pentru să ne dai un răspuns corect.
2: Doi întreg și doi.
0: Am auzit răspunsul, dar din păcate e un răspuns incorrect pentru că un put ar avea 16 kilograme, dacă mai exact 16, întreg și 38, dar dacă erai să răspunzi doar 16, era să accept și acest răspuns. Mulțumesc mult pentru încercare!
2: Mulțumesc!
0: Pa, pa! Хорошо идем, хорошо играем. Середина игры, середина нашей игры плей-офф уже. Я надеюсь, что в скором времени мы получим еще как можно больше правильных ответов, но пока перейдем к короткому рекламному блоку.

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
2: Дэнс лето.
1: На рекорде. Лето.

0: возвращаюсь к вашим комментариям, которые вы успели оставить. Но сделать это мне хочется под какой-то бодрый трек. Так, чтобы у нас на фоне звучал Junior Jack и Laurent Wolf. Кстати, это песня для олдов, потому что, мне кажется, она была популярна примерно, 2000, где-то, наверное, в 2002 году. То есть треку более 20 лет.
1: Tua boca linda, essa boca linda, tua boca linda, essa boca linda, tua boca linda.

De телеграмму ностру. В нашем телеграм-канале тоже есть комментарий, который еще мы не успели зачитать. Пишет нам Николай: доброе утро, банда. Вместе с вами Чекан, и всем желаем хорошего дня. Саня Яницел высылает нам фотографию своего борта, да, который явно заглючил, потому

от Иона. Ион Birșanu ne zice salutare. Încă un salut avem din partea lui Alexei. Доброе утречко, доброе утречко и вам. Убайдуло Сайдов пишет доброе утро всем, доброе утро.

0: Реклама.
1: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Big Baby Tape, Валя Карнавал, Петре Штефан. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
3: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от Moltcell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMoltcell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за три номера. Подключи Moltcell Luma Family в магазинах или онлайн на eshopmoltcell.md.
4: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard Gold Teens от Moltencom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard Gold Teens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
5: Максимум 30 лет. В честь юбилея лучшее предложение на культовый Apple. Покупайте iPhone и iPad выгодно. Получайте кэшбэк до 2800 леев на покупку второго гаджета Apple. Или берите в 0% рассрочку до 12 месяцев. Не упустите выгоду этого лета. Максимум 30 лет лучшее. 30 лет первые.
6: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
7: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 479.

0: Record. Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079 88 32 32.
3: От

0: спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
2: Dance лето.
1: На рекорде.

0: Кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Hey, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza. Pornim împreună!
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
3: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.
4: Dance Lento.

Слушайте, о, я же говорил, штраф с платьями сегодня желтый. А почему штраф? А, шкаф с платьями. Ой, я неправильно прочитала. Karma ca de obicei, ești urmața ca o stele mea ruptinii. M-am două toate sufletele mele bate pentru tu și noi. Da, asta e mesajul lui de salut. Privet, privet, Vasea, is, da?

говорит, вот прям очевидная связь с рестораном. Михалыч, если ты не знал, в большинстве ресторанов сейчас нету больше меню на бумажке. Там QR-код на столе приклеен, и ты сразу заходишь и видишь меню.

счастливый, исполнение всех желаний, чтобы у тебя был такой же, такая же жизнь, как этот красивый, яркий, теплый день. Мерси, Галиша, пентру кувинтеле фурмуазе.

0: Реклама.
1: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене магнат и феоктист Жакон и Килиана. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
4: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
5: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Внимание, бельцы! Только 3 дня с 14 по 16 августа открываем обновленный магазин электроники и бытовой техники «Максимум» по адресу Штефан Челмари, 36. Грандиозное открытие, специальные цены, тысячи подарков и моментальный розыгрыш призов. А также утраиваем скидки по дисконтным картам, а дисконтные карты дарим каждому. Не упустите шанс стать частью яркого события. Только в «Максимум», бельцы, улица Штефан Челмари, 36.
7: Record Dance Radio.
8: Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
9: Dance лето.
10: На рекорде. Dance.

0: Dacă o să-l auziți, ascultați ce zice el.
1: DJ, сердечко забило, просто порвало меня. Диджей, что ты делаешь со мной? Бадминтон, волейбол, как это возможно?

0: Process.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны. Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: DJ Karat.
5: Record.